Хвакка кагым гүни нэ чүгнилгэний унном кпкитхүк хани ха юк туюк аягэнэ хэлүни укут инхкукараапчиуккарлүки юм атха атхпахтаралгу пинритлэккак цаалииллу юлхут бут макут караалиллут кпкнаа кимааниуи талрит аваатэм нэ а хани лумам трииллэни чаучит аппаалу кихалла а кигуартаралу киллу писпуман риту цалииллу умьорпук уна ассерлуку халлу атигуакканераяраана катурлунук калаарис кумаганук кпуумаллеккарпук наллунеритнаапук укууник каяагаарсутнак 907-543-5985 907-543-2756 унааллу мам

0: За тухай үед одоо шок хийж чигшээс томчгүй дагыг ингээд тавьчих. Тэгвэл дагыг капих хийж би компьютер. Тэгвэл дагыг компьютер дөх тамаг утмаг утганы хаяа би байтамшгүй даяохгүй би чи уух. Уух ганцхан байтамшгүй даяохгүй тамаг уух. Тоо даяохгүй. Тоо яа бодлохгүй яахгүй тоо даахтай бай батаны багш. Там тут хохот, то я скую, а то что он пахнет на пальце рукой. А ты мне про ногти рук свел, когда вот трех утучил и говорит. То есть это когда вот чувствуешь ногти рук. Куда это тут вроде как стало, что я это так же.
1: И я на хвост я гаулет, чали ханик, а сам он умен кингуклен, он а хмекхлета. Good morning.
2: Good morning, Элок.
1: И китак.
2: И я там аж китак-так гувилрит. Куда вы кенкаунанг?

0: Keep up to date with all things KYUK by following us on Instagram at KYUK Media and liking us on Facebook.
1: Апитэн каагавэтлитнаарх пцаахгаан глитнаарвиккаяагаарлуку апкаагаарлутэн.

Ичүгнийгэн гтвахлуку юхтохлайнартаа мерит ми тенэя маамк 11:30 a.m. маамун хуани кэ уа ю кэ 6:40 a.m.

литнаарарпунак тигуумарлун назавагалуку куяавикарлуку таллааган асерлунитсаалерринак куяавикарлуку куякнилуку луукканеру тарлуку икааюрлута литнаарат ликкугааллеркаат тигууманнаупут

Куяад ахтарнийд кахтиллаама, айоуқучахтуут. Куяхсайналаама манна тагум кинка. Ангин хувкахсайналаг чаттаммайт нитаагуатамния. Кингуқлимтун нихнаатун су нэфсуго. Кинка ангилитихуқ. Иламтун атуунам, агаин кинксукутиум. Ila putuan kuci sedun pitah lagi. Kanu kohkum ki jirtik toh lagi niit tam mikilungung kamu niit lahat. Kui yang balam ta khan kahtaw mo. Kaya yung kung humiasik lain nila may.